0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
3: Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ. Движение.
0: Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
6: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
7: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
2: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Фильм Гая Ричи.
1: Есть два варианта развития сюжета.
2: Джентльменский или пацанский.
0: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
3: Они работают на грани закона и беспредела.
0: Грязные деньги. Уже в кино. 18+. Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте буженину запеченную 1 килограмм за 899,99 до 27 мая. Ашан. Все выгодное тут.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
3: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
4: Надо прыгать.
5: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
1: Пропасть в кино с 28 мая. 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
3: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: ООО «Тоталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 13+. При поддержке «Авторадио».

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
3: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. Правила назначения пособий для семей с детьми предложили изменить. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Госдуме предложили изменить правила назначения единого пособия для семей с детьми. Сейчас такие выплаты назначаются семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. Парламентарии считают, что критерии нуждаемости необходимо увеличить вдвое, до двух прожиточных минимумов на человека для всей семьи с детьми. Кроме того, в Госдуме

0: предложили отменить критерий нуждаемости для многодетных семей. По словам парламентариев, семьи, воспитывающие троих и более детей, уже внесли значительный вклад в улучшение демографической ситуации и не должны дополнительно подтверждать право на поддержку.
1: Про регион.
0: В Алтайском крае ожидаются заморозки, предупредили в региональном МЧС. По данным синоптиков, уже завтра в регионе местами ожидаются заморозки до минус 3. В условиях похолодания в МЧС настоятельно рекомендовали местным жителям обратить особое внимание на исправность печного отопления, нагревательных электроприборов и состояние электросети.
1: Проводителей.
0: Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработка инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и предоставить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования.
1: Про работу.
0: Главный источник стресса на работе связан не с объемом задач, а с ощущением потери контроля над ситуацией. Такое заключение сделала директор департамента оргразвития Роскачества Ирина Шульженко. По словам эксперта, постоянная смена задач, неочевидные приоритеты и непрерывные авралы заставляют организм работать в режиме хронического напряжения, что негативно влияет как на продуктивность, так и на эмоциональное состояние сотрудников. Шульженко отметила, что в периоды высокой нагрузки важно снижать стресс от многозадачных и грамотно структурировать работу.
1: Про язык.
0: В русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы. Так, в толковом словаре под редакцией Ожегова в издании 92 года присутствует более 1000 слов на букву «А».
1: Про авторадио.
0: Друзья, этим летом слушателей нашей радиостанции ждет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие артисты. Успейте занять свое место на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио.

Любой дэнс на Авторадио точно будет прекрасно. Мы для этого делаем все 33 года вещания подряд. Самые лучшие артисты составляют вам компанию, а в эфире звучат только хиты. И это ли не радость? Спасибо вам, что каждый новый день настраиваете свои приемники на Авторадио. Как всегда, движение только вперед. Всем желаем отличного настроения, удачи, вдохновения, гармонии. В студии с этого момента я, Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет.

0: ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес. И дело делается. Подробнее на ТЭП-банк.ру. АО ТЭП-банк.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зивер, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме планируют поднять налоги для мигрантов. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе депутаты приступят к рассмотрению законопроектов о дальнейшем ужесточении миграционной политики. Среди инициатив – значительное повышение госпошлин для мигрантов. В частности, пошлину за оформление российского гражданства предлагается увеличить почти в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Также планируется повысить стоимость оформления разрешения на временное проживание – с 2 до 15 тысяч рублей, а вида на жительство – с 6 до 30 тысяч. Кроме того, предлагается увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников до 15 тысяч рублей за каждого специалиста. По словам Володина, такие меры помогут навести порядок в миграционной сфере и принесут бюджету дополнительные доходы, которые предварительно оцениваются в 15 миллиардов рублей ежегодно. Спикер Госдумы отметил, что сейчас на рассмотрении парламента находится еще 10 законопроектов, связанных с миграционной политикой. С 2024 года в этой сфере уже принято 22 федеральных закона.
3: Про заявление.
2: Число погибших после удара ВСУ по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске выросло до 21 человека. Об этом сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что

0: что официально поисково-спасательные работы завершены, все тела извлечены из-под завалов. По последним данным, в результате атаки пострадали 63 человека. Удар по колледжу и общежитию был нанесен 23 мая. По информации властей, атака осуществлялась несколькими волнами с использованием 16 беспилотников. Подчеркивается, что объект относился к гражданской инфраструктуре, на военных объектов рядом не находилось. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
1: Про здоровье.
0: Выявление ранних признаков выгорания позволяет вовремя притормозить, прежде чем состояние перейдет в хроническую форму и начнет негативно сказываться на здоровье, отношениях и качестве жизни. Об этом рассказала психолог Мария Игнатьева. По ее словам, самый первый признак – это усталость. Ее, как отметил эксперт, чаще всего игнорируют. Еще одним тревожным сигналом является снижение концентрации и продуктивности. Привычные задачи начинают требовать больше усилий, появляется рассеянность, ошибки и ощущение ухудшения мышления. Также среди признаков выгорания психолог выделила эмоциональную отстраненность и раздражительность. Ранее приятные занятия могут вызывать безразличие, общение с коллегами, близкими или детьми начинает восприниматься как дополнительная нагрузка. Курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.

0: все-таки да. Конечно же, да, у каждого из вас есть шанс провести лучший летний вечер в компании «Авторадио» на большом стадионе, где соберутся лучшие артисты страны. Большая дискотека «Авторадио» для вас. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты. На сцену в этот вечер выйдут Егор Крид, Настя, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Танцевать будем до упада. 300 минут живого звука, ритма, движений, ну и, конечно же, радости. Подробности на авторадио.ру и авторадио.диско.ру, категория 12+. Всем вам желаю отличного настроения. У микрофона Ирина Лагутина.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
10: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
11: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так? В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
8: СОС, прием.
9: Марк Эйдельштейн, Тина Стаилкович, Степан Белозеров. «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+.
10: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Авторадио.

Да нельзя о таком молчать. Вы же хотите классно провести вечер в компании Авторадио, а потанцевать? А под крутой микс самых любимых хитов? А пожалуйста, ровно 18.00 делаем свои приемники. На всю вас ждет большая дискотека Авторадио. Энергия, драйв, позитив. Готовимся к главному танцполу лета большой дискотеки Авторадио на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Ваш билет на Авторадио.ру. В студии Ирина Лагутина.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
8: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзорные экскурсии. Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова, 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим». Экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
9: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
12: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
13: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов-консультантов.
14: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. США и Иран в ближайшее время могут заключить перемирие. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Газета The New York Times со ссылкой на иранские источники сообщила о содержании меморандума, который готовят Иран и США. По данным издания, документ предусматривает временное открытие Ормузского пролива для судоходства. На первом этапе проход судов через пролив будет осуществляться без пошлин и дополнительных сборов. В ответ США, как утверждается, приостановят морскую блокаду Ирана. Также меморандум предполагает временное прекращение боевых действий, в том числе на территории Ливана. По информации СМИ, соглашение носит временный характер и должно действовать на период дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ключевым спорным вопросам.
3: Про власть.
2: В Кабардино-Балкарии скончался глава администрации Нальчика Таймураз Сахохов. Ему было 54 года. О смерти мэра сообщили в администрации главы республики. Причины и обстоятельства произошедшего пока не уточняются. Глава Нальчика родился в 1971 году в Баксане. В разные годы он работал в налоговых органах, управлении налоговых преступлений МВД по Кабардино-Балкарии, а также в региональном министерстве труда и социальной защиты. Сахохов возглавлял столицу Кабардино-Балкарии с 2018 года. Похороны главы администрации Нальчика пройдут завтра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению мэра.
3: Про железную дорогу.
2: В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков.
3: Про подарки.
2: Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Эксперт отметил, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений.
3: Про науку.
2: Искусственный интеллект произвел прорыв в теории чисел, решив задачу 80-летней давности. О прорыве в математике и развитии искусственного интеллекта сообщила компания OpenAI. Модель без узкой специализации под математические задачи самостоятельно нашла ответ. Речь идет о задаче, сформулированной в 1900.

1946 году. Она посвящена поиску максимального количества пар точек на плоскости, расстояние между которыми равно 1 единице. Достоверность решения подтвердили независимые специалисты. По мнению экспертов, это открытие может существенно расширить возможности дискретной геометрии и показать, что методы теории чисел способны помочь в решении других сложных математических задач. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 21 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации. Авторадио.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платье.

Светлячок тоже может прозвучать, и быстрые танцы. Все обязательно будет 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Где бы вы ни находились, приезжайте к нам в Москву на главный танцпол лета ВТБ-арена «Центральный стадион Динамо». Масштабно, ярко, мощно, танцевально будет очень. Главные звезды споют для вас свои главные хиты, а это Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Для вас берутся лучшие из лучших в одном музыкальном пространстве. 300 минут живого звука, 300 тысяч счастливых зрителей, и вы можете оказаться в их числе. Лучшие места занимают уже сейчас. Подробности на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ну а в студии по-прежнему с вами я, Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Счастливый взгляд.
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
14: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Соколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
15: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Ограничение 13+.
2: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
3: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на KGM.ru.
11: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
12: Они работают на грани закона и без предела.
11: Фильм Гая Ричи. Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
13: Авторадио.

если вы хотите войти в мир музыки, лучших хитов и отличного настроения, делайте ваши приемники громче. На первом автомобильном радио страны, как всегда, звучат любимые песни ваших самых любимых артистов. Тысячи городов вещания. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт и приложение также доступны для вас. Подключайтесь, выбирайте удобный способ прослушивания и наслаждайтесь музыкой. В студии Ирина Лагутина желаю вам отличного настроения, легкого, гармоничного выходного дня. Наполняйтесь силами, отдыхайте и просто радуйтесь. Это очень даже полезно.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
4: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование и имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
8: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года. Года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
15: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут обсуждаться с консультантов.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На продуктах в магазинах может появиться новая отметка. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На упаковке и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «разморожено». В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Авторы инициативы считают, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение министерства.
3: Про конфликты.
2: Меморандум о взаимопонимании, над которым завершают работу США и Иран, предусматривает, среди прочего, разморозку иранских активов за рубежом на сумму в 25 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По данным газеты, меморандум предусматривает, что стороны завершают переговоры по ключевым нерешенным проблемам за 30-60 дней. Один из таких вопросов – это иранская ядерная программа.
3: Про регион.
2: На территории Ставропольского края объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и сильным ветром. Об этом сообщили в МЧС по региону. Предупреждение действует сегодня до конца суток и далее до 26 мая. В эти дни местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь, а ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Махамад Ахмадов. Об этом пишет парламентская газета. В список вошли Республика Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. С аналогичной инициативой также выступили Карачаево-Черкесия и Оренбургская область.
3: Про деньги.
2: Размер мат-капитала в России в ближайшей перспективе достигнет более 1 миллиона рублей. Этому поспособствует ежегодная индексация. Об этом ТАСС сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он также напомнил, что семьям с тремя и более детьми при рождении третьего ребенка предоставляется еще 450 тысяч рублей на выплату ипотеки. Тема поддержки родителей активно обсуждалась с депутатами на этой неделе. К примеру, Татьяна Буцкая предложила увеличивать долю материнского капитала при каждом следующем ребенке.
3: Про рекомендации.
2: И в продолжение темы детей подать заявление о приеме ребенка в

0: Детский сад можно в любое время, но следует поступать так, как можно скорее. Лучше всего сразу после того, как родителям выдали свидетельство о рождении. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Его слова приводит ТАСС. Он напомнил, что очередь формируется по дате подачи заявления. Это означает, что чем раньше оно подано, тем выше шанс поместить ребенка в нужный садик. Более того, можно выбрать несколько таких учреждений – от 3 до 5. Как пояснил Колунов, если в одном из них не окажется мест, то у россиянина будет альтернатива. Заявление можно подать через госуслуги и МФЦ. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: белые розы и желтые тюльпаны. Желание тоже можно, конечно, загадать. Наша фирменная игра «Много денег» на Авторадио в самом разгаре. 13-й счастливый сезон. Исполняем ваши мечты. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш фирменный гимн и рассказывайте, что же вы хотите выиграть. Впереди игра на деньги, а 4 июня состоится наш суперфинал, где мы узнаем имя второго финалиста, чье желание исполнит Авторадио.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются и происходит это на Авторадио в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной игры «Много денег». Ну а где еще такое может быть, согласитесь? С нами Озонбанк. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Впереди суперфинал 4 июня, где мы узнаем имя счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. И это может быть именно ваше имя. Да, да, именно к вам я прямо сейчас и обращаюсь. Для Авторадио нет ничего невозможного. Заходите на наш сайт. Устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и делитесь мечтой. Если гимн уже звучит, так найдите свой номер среди игроков и просто расскажите о своем желании. Ну а пока мы играем на деньги. В банке у нас 7000 рублей. Давайте остановим рулетку. Есть у нас игрок. Номер телефона заканчивается на 8161. Воронежская область. Татьяна. Ну и конкретная вполне мечта. Она хочет закрыть ипотеку. Давайте-ка мы и позвоним. Напоминаю, для входа в игру нам нужен гимн Авторадио. Это гарантированный приз. Это 3000 рублей. Это классный гимн, который мы сейчас услышим в эфире. Мы очень на это надеемся. Ждем. Да, я могу, в принципе, спеть. А, видите? Вот он гимн, петь не пришлось. Ну что же, Татьяна.
2: Алло.
0: Татьяна, здравствуйте. Это Авторадио, это суперигра «Много денег», прямой эфир. Вся страна сейчас слушает наш разговор. Меня зовут Ирина Лагутина. Я вас поздравляю, наша Авторадио-рулетка выбрала именно ваш номер.
2: Блин!
0: Представляете? Спасибо. Вот так, да, так тоже бывает. Вижу вашу мечту, хотите закрыть ипотеку. Все верно? Алло, Татьяна.
2: Алло.
0: Давайте разговаривать. Я говорю, ипотеку хотите закрыть?
2: Хочу.
0: Вот, давайте разбираться. Как вообще долго и сколько вам нужно заплатить? Ну, вот так вот, если округлить.
2: Ну, платить еще 28 лет.
0: Угу.
2: Платить еще много.
0: Ну, я поняла. Смотрите, 4 июня наш суперфинал. Если снова мы вам позвоним, гимн, конечно же, услышим. А вы песню такую раз назовете, ипотеку закроем. А пока предлагаю маленький взнос в нее. 7000 рублей отдам за песню, которая сейчас звучала в эфире. Назовете?
2: Вот знаете, это как закон подлости. Я, когда обычно на работу езжу, я всегда слушаю радио. И вот именно сейчас,
0: так.
2: Именно сейчас я не слушала.
0: Ага. Давайте так. Это просто не закон подлости. Это вам наставление на то, что надо слушать Авторадио везде. Мы вывод сделали, мы не расстроились, и мы получаем 3000 рублей. Обязательно гарантированный приз отправляется на вашу карту Озонбанка. Более того, наш партнер Озонбанк удвоил сумму выигрыша. Итого вы получите 6000 рублей. Ну и номер ваш в игре остается, поэтому финал. Обязательно слушайте нас очень громко. Договорились?
2: Договорились.
0: Все, спасибо вам большое. Хорошего вам прекрасного настроения. Ну что же, а мы с вами давайте запустим вновь нашу рулеточку. Запустили в банке. С этого момента у нас 9000 рублей. В конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно. Мечта-бот на нашем сайте. 4 июня суперфинал. И каждому мы желаем удачи. Давайте двигаемся с вами дальше.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
3: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4х4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
10: ОАО «РЖД» предлагает продажу на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: А я...

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОИНДО Микоген. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
10: Авторадио.

А стремиться есть всегда к чему. Например, к лучшему танцевальному событию лета – большой дискотеке «Авторадио», которая состоится 4 июля на ВТБ-арена «Центральный стадион Динамо». Зажигать будем под главные хиты главных артистов: Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Подробности на «Авторадио.ру», категория 12+. Давайте проведем этот лучший летний вечер вместе. Там будут все, и я, Ирина Лагутина, тоже. Всем желаю отличного настроения. Двигаемся вперед.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут в соцсетях.

0: Авторадио. Новости про.
1: Финансы.
2: Друзья, приветствую. В этом году основное влияние на логистику российского бизнеса оказывают уже не только санкции, но и внутренние изменения. Компании пересматривают операционные модели, активнее работают с данными и ужесточают требования к скорости и устойчивости цепочек поставок. Ключевым трендом стало взрывное внедрение искусственного интеллекта. Например, 45% компаний транспортной отрасли уже используют нейросети. В 2023 году их было лишь 29%, отмечает ТАСС. Оптимизация маршрутов с помощью алгоритмов машинного обучения позволяет сокращать пробег на 15-25%. Также предприниматели массово пересматривают подходы к финансовым операциям, особенно в условиях ужесточения контроля со стороны Центробанка. Ключевой запрос бизнеса – надежность и скорость финансовых операций. И здесь незаменим расчетный счет. Он позволяет принимать и отправлять платежи, оплачивать налоги и сборы, переводить деньги контрагентам и физлицам, а также управлять дополнительными банковскими сервисами. Например, в Озонбанке он подключается онлайн за 5 минут и дает доступ к выгодным тарифам и бонусам. Клиенты банка могут делать бесплатные переводы юрлицам в соответствии с лимитами, предусмотренными тарифами. При этом деньги за тариф не снимаются, если не было движений по счету. При открытии расчетного счета в Озонбанке на тарифе начальный для ИП и ООО клиентам доступно бесплатное обслуживание расчетного счета навсегда. В будущем в любой момент можно изменить тариф счета. Эксперты отмечают, что бизнес активно уходит от схем с серыми площадками в пользу легальных и технологичных банков. Финансовые организации, в свою очередь, начинают соревноваться в скорости открытия счетов и качестве антикризисного обслуживания, а также активно цифровизуют свои услуги. Марина Мишина, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
8: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Евросоюзе готовятся к переговорам с Россией. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Европейский союз готовится к переговорам на высоком уровне с Россией. И, по словам источников финских СМИ, президент страны Александр Ступ может сыграть центральную роль в процессе. Однако подготовка к переговорам пока находится на очень ранней стадии, пока не ясно, кто туда поедет и с каким мандатом. Даже не ясно, смогут ли переговоры вообще состояться. Европа обеспокоена тем, что останется вне мирных переговоров, которыми руководят США, и обсуждение назначения европейского переговорщика неоднократно то обострялись, то угасали, отмечают финляндские СМИ.
3: Про регион.
2: Причиной смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова мог стать оторвавшийся тромб. Об этом сообщил источник в окружении главы администрации. Сообщение приводит РИА Новости. О смерти Ахохова стало известно сегодня рано утром. У него остались жена и три сына. Похороны мэра Нальчика Таймураза Ахохова пройдут завтра. Следователи в этот же день организовали проверку по факту смерти мэра.
3: Про криптовалюту.
2: Уже с завтрашнего дня криптовалюта на российских площадках и в обменниках рискует столкнуться с серьезными ограничениями. Внешнее санкционное давление усиливается, а внутри страны готовят новое регулирование цифровых активов. Что это значит для частных инвесторов и как действовать в меняющихся условиях, в беседе с Авторадио рассказал управляющий инвестиционными стратегиями на фондовом рынке Артем Митюков.
4: Российским криптоинвесторам сегодня, конечно, не позавидуешь. С одной стороны, есть Евросоюз, который машет своей санкционной шашкой и пытается отрубать головы компаниям, которые работают с россиянами. С другой стороны, внутри нашей страны сейчас разрабатывается большой законопроект, который должен задать какие-то правила игры, по которым можно будет легально покупать и продавать криптовалюту. Но помимо возможности покупать, будет еще и ответственность. Поэтому в качестве общих советов для россиян, которые так или иначе работают с криптовалютой, четко определить для себя, в каком вы остаетесь контуре, да, на каком острове вы свои операции будете совершать, либо на острове под названием Россия, либо на острове под названием весь остальной мир. Потому что если вы с российским паспортом будете сейчас пытаться владеть какими-то активами за рубежом, риски колоссально возрастают, вплоть до уголовных последствий.
2: Сейчас криптовалюта в России находится в серой зоне, ей нельзя оплачивать товары и услуги, однако инфраструктура для операций уже сформирована. В стране действует более 400 обменных сервисов и криптобирж, многие из которых зарегистрированы за рубежом.
3: Про мошенников.
2: В МВД предупредили о росте числа мошеннических схем с так называемым голосовым подтверждением. По данным ведомства, злоумышленники звонят гражданам от имени поликлиник, страховых компаний, операторов связи или государственных органов. Во время разговора они просят подтвердить данные и предлагают произнести заранее подготовленную фразу, например, о согласии на замену полиса или переносе данных. После этого мошенники пытаются психологически воздействовать на человека, убеждая его, что запись голоса якобы использовали для оформления доверенности. В МВД отметили, что современные биометрические системы устроены значительно сложнее и не могут активироваться только на основе короткой аудиозаписи. Курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот таким энергичным шагом мы с вами и пойдем на главный летний танцпол, большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля на ВТБ-арена «Центральный стадион Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты, а мы будем под них отжигать, танцевать и энергично радоваться. Так тоже можно. А Насте, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие выйдут на сцену в этот вечер. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. Присоединяйтесь к нам скорее. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Чтоб был хороший урожай, все в профильцентре. Покупайте блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
9: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: ОАО «РЖД» предлагает к продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
9: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: богатстве? Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий.
13: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
15: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
16: Переводы «Корона Пэй» доступны в офисах Билайна по Уинбилком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
15: Отправляйте переводы «Корона Пэй» тем, кто дорог, в офисах Билайна.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
15: Авторадио.

Вот вы точно теперь ждете по выходным, чтобы наступил скорее вечер. Сегодня ровно 18.00. Большая дискотека Авторадио звучит в эфире. Что это значит? Приемники на всю. Для вас крутой микс ваших самых любимых хитов. Танцуем, подпеваем. И, конечно же, готовимся к главному стадионному танцполу страны. Большая дискотека Авторадио на ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо», который состоится 4 июля. А билет ваш на Авторадио.ру. Ну, вы это знаете, я так на всякий случай напомнила. В студии Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения. И помните, в 18.00 будут танцы.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
2: Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
14: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон», Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
17: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
18: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
19: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения будут в обзор консультантов.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семейный местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Иностранные журналисты прибыли в Старобельск к месту обрушения общежития. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В МИД России сообщили о посещении иностранными журналистами места удара по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. Как ранее сообщил официальный представитель МИД Мария Захарова, всего более 50 иностранных журналистов из 19 стран направились на место трагедии. Среди них представители СМИ из Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, США, Турции, Финляндии и Франции. Сейчас на месте трагедии также находится уполномоченный по правам человека Яна Ландратова.
3: Про переговоры.
2: Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли превосходно. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Его заявление приводит Вести. Российский лидер прибыл в Пекин вместе с делегацией из 39 человек еще 19 мая. По итогам встречи с председателем КНР было подписано несколько двухсторонних документов, в том числе заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами.
3: Про образование.
2: В российских вузах более 30 тысяч китайских студентов изучают русский язык и русскую филологию, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, китайским студентам эти предметы преподаются как отдельные специальности. И в продолжение темы образования. Перечень специальностей, где ограничен прием студентов на платные места, планируют пересмотреть к 2028 году. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки. Ограничения вводят для направлений, выпускники которых менее востребованы на рынке труда. В министерстве отметили, что первый год действия новых правил показал положительные результаты. При этом IT-специальности под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. Заметно уменьшится платный прием на юриспруденцию. В прошлом году на это направление поступили более 43 тысяч человек. В новом учебном году предусмотрено 29,5 тысяч платных мест.
3: Про стихию.
2: Пепловый выброс на высоту до 10 километров произошел на вулкане Шевелуч на Камчатке. Это может представлять опасность для авиации, говорится в сообщении филиала Единой геофизической службы РАН. Извержение вулкана продолжается. В любой момент возможны выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространилось к востоку от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на международные воздушные суда, говорится в сообщении.
3: Про авторадио.
2: Друзья, этим летом слушателей нашей радиостанции ждет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей, а главные звезды исполнят свои главные хиты, среди которых Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибрин Мавик и многие-многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Эти могут появиться на глазах ваших близких и родных, если они услышат в прямом эфире Авторадио приветы и самые добрые слова в их честь. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений, который я, Ирина Лагутина, с большим удовольствием озвучу. Ну что же, начинаем. Добрый день, дорогое Авторадио. Хочу поздравить нашего старшего мастера Александру Валерьевну с успешным перевыполнением производственного плана. Сашечка, мы все тебя очень любим и желаем тебе продвижения по карьерной лестнице. «Мы с тобой». Сообщение от Сергея. Далее идем. Добрый день, Авторадио. Сегодня хотим поздравить с днем рождения Молчанову Елену. Желаем здоровья, кавказского долголетия, успехов, удачи, благополучия, мира, любви, домашнего уюта обязательно. И исполнение всех желаний от мамы Марины, Виктора и мужа Андрея. И также всех близких и родных людей из поселка Усады, Ступинский городской округ, Московская область. Елена, поздравляем вас. Авторадио желает вам всего самого-самого лучшего. И еще Кать Калинина, я тебя люблю. Сообщение от Артура. Коротко, но по делу. Продолжим с вами совсем скоро передавать приветы. А пока солнечного вам настроения и музыки на Авторадио.

Красота, да и только. Авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. И вот, пожалуйста, поздравьте нашу Бабынинскую опытную сельскохозяйственную станцию с недели пруда. На этой неделе мы будем чистить пруд, а в пятницу запустим 10 раков и 35 раков сварим в нашей столовой и съедим. И как раз отметим День пограничника. Прекрасный план, я считаю, надо его придерживаться. Авторадио вас поздравляет. Здравствуйте, Авторадио. Прошу передать привет моей мамуле Вере Анатольевне Смирновой. Сегодня у нее день рождения. Я ее очень сильно люблю. Поздравляю. И обещаю, скоро приедут гости. Ты моя самая лучшая мамочка в мире. Сообщение от Алины. Вера Анатольевна, с днем рождения вас поздравляет Авторадио. Самого прекрасного вам желаем. Пусть все вас радует. Здоровья и большого-большого-пребольшого счастья. И еще далее идем. Кстати, красиво идем. Смотрите. Варвара Иванова, выходи за меня замуж. Ты самая лучшая женщина в мире. Твой Миша. Варвара, вам очень повезло. Вас любят, и вы лучше. Авторадио поздравляет. Ну что же, присоединяйтесь скорее к нам. Мы поздравляем в ближайшем часе. Это время есть. Плюс 7-915-459-2020. Единый телефон для ваших сообщений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама.
5: Супер новости.
6: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
5: Успей купить теплицу до конца месяца.
6: 54, 54, 54.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня.
13: Москва.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
17: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
18: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов консультантов.

0: поздравляет.
1: Ну что же, продолжаем создавать настроение на Авторадио. Час приветов и поздравлений. Плюс 7-915-459-2020. Номер телефона для ваших сообщений. Любимое Авторадио, привет из Кишинева. Передайте привет девочке Даше, которая собирает сейчас черешни на даче. Даша, вам большой привет от Авторадио. Летит прекрасное настроение. Желаем вам и вашим близким. Далее идем. Добрый день, любимое Авторадио. Прошу вас, пожалуйста, передайте огромный привет моему любимому мужу Полякову Михаилу из Белгородской области. Люблю тебя очень. Выздоравливаю поскорее. Жила жена Елена Полякова. Михаил, скорейшего вам выздоровления. Лучи добра Авторадио отправила. Здравствуйте, Авторадио. Хорошего дня. Желаю отличного настроения всем. Это вот от Люси из Старого Оскола. Люси, и вам чудеснейшего дня. Привет летит жене Анечке, которая сейчас едет домой с дачи. Будь аккуратна, пожалуйста. Муж Леонид из Коломны. И еще. Поздравьте, пожалуйста, мою маму Надежду. Желаю, чтобы она всегда оставалась самой красивой. Олеся, город Липецк. Вот бы еще фамилия ваши знать. Вообще было бы шикарно. Давайте добавим немного легкости в эфир и скоро продолжим.

продолжаем с вами поздравлять. Плюс 7-915-459-2020. И вот сообщение от Ирины из Москвы. Всем прекрасного дня. На этой неделе был последний звонок у моего младшего сына Антошки Корнева. Поздравляю всю школу 12.38 с этим событием, а главное – родителей. Остался последний главный рывок в школьной жизни наших детей. Желаю сил, уверенности и удачи в успешной сдаче ЕГЭ. Все получится, мы вас поддержим. И мы, Авторадио, вам желает удачи. И еще доброго дня, уважаемые Авторадио Башкирия, на проводе город Ишимбай. Очень просим передать моей маме Дратовой Ольге Федоровне, что она у нас самая лучшая, самая мудрая, самая красивая и, внимание, самая-самая в мире. Тем самым поднять ей настроение и сказать, как сильно мы ее любим. К сожалению, по состоянию здоровья не может быть с нами на даче. Дочь Полина и зять Руслан. Рустам, Ольга Федоровна, лучше вас просто нет. Пусть все вас радует. И давайте, ну, давайте, наверное, танцевального немножко настроения добавим для вас очередной хит на Авторадио. А после продолжим передавать ваши приветы. Плюс 7-915-459-2020.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Гаранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А я

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8-800-333-6937.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: Авторадио.

Осталось совсем немного времени, но мы успеем передать ваши приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Любимое Авторадио, собрались всей семьей в СНТ Ашмес. Готовим шурпу, шашлыки. Желаем всем отличных выходных от семьи Назмиевых и Кузнецовых, и от всего города Ижевска. Ну какая красота, чудесных вам посиделок. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет моим девочкам из Новокузнецка, Викусе и Анюте. Большой пламенный привет от Вадима. Коллектив салона «Блеск» поздравляет Елену с днем рождения. Авторадио желает вам самого чудесного чуда. Да, вот так вот, пожалуйста. Передайте привет моей маме. Мы на даче с семьей. И привет брату Кириллу Емельянову из Ставрополя. Отправили. Привет супруге большой Бушуевой Ане, Казань от Александра. Сделали. И еще. Здравствуйте, любимое Авторадио. Едем с Камского, Устья, Стрыбалки и с Уловом. Поздравляем с последним звонком Ларионову Софию с окончанием 11 класса. Успехов ЕГЭ, родители и сестренка. Ну что же, вот на этом позитиве музыки еще добавим и продолжим совсем скоро.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
0: Реклама.
4: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
5: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
7: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут обзоры консультантов.

И приветы ваши тоже бегут. Заключительная порция на сегодня. Итак, привет жене Веронике, детям Родиону и Есении. Пусть все будет хорошо. Жарких и летних дней от Александра. Можно передать привет карьер Раздоле? Да, конечно. Виталию Данилкину пусть работают лучше, не расслабляются. От Василия. Привет летит любимкам мужа Михаилу, дочке Анастасии. Едем из Переславля-Залесского. Возвращаемся с дачи. Приезжайте к нам. Полетаем на шарах. Это от Ольги. Ну что же, ждите. Шангина Наталья передает привет мужу Шангину Павлу. Благодарю за выходные. Едем от родителей, которые живут рядом с озером Аслыкуль. Передайте привет Рустему, моему мужу. Мы сейчас едем на Красную площадь записывать клип на годовщину нашей свадьбы. 10 лет официальной совместной жизни. Поздравьте нас, пожалуйста. Рустем и Юля, Авторадио вас поздравляет с годовщиной. Ну, конечно же, это только начало. Привет мужу Алексею. Он сейчас ремонтирует машину Volkswagen. Леша, я благодарна небесам, что рядом со мной есть ты. Ты знаешь, как я тебя сильно люблю. Сил тебе, мой золотой, твоя мелкая. И еще Дроздова Андрея из Королева поздравляют с юбилеем 45 лет. Здоровья, счастья, всех благ. Любим, ценим. Жена Татьяна, сыновья Никита и Илья. Ну что же, как всегда, молниеносно пролетел наш час приветов и поздравлений. Мы продолжим уже в следующие выходные. А с вами по-прежнему я, Ирина Лагутина.

0: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
10: Флагманский семиместный кроссовер Tenet D.

0: столице 15 часов.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Пострадавшие от паводков на Северном Кавказе получат выплаты. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Жителям Дагестана и Чечни, которые пострадали в результате масштабных наводнений, выплатят более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Материальную помощь получат свыше 58 тысяч человек. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на заседании комиссии по ликвидации последствий паводков. В Дагестане от жителей поступило уже более 274 тысяч заявлений на компенсации. Сейчас обработано 65% из них. В Чечне специалисты рассмотрели уже 80% обращений. Всего их поступило более 40 тысяч. Напомню, масштабное наводнение произошло в республиках в конце марта и начале апреля из-за сильных дождей.
2: Про болезни.
1: Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения Эбола в Демократической Республике Конго. По последним данным, там зафиксировано около 750 предполагаемых случаев заболевания. 177 человек умерли. Ранее ВОЗ признала вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного значения. В России риска распространения заболевания нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом для проведения эпидемиологического расследования в регион направили специалистов Роспотребнадзора.
2: Про деньги.
1: Банкам рекомендуют внимательнее оценивать клиентов с высокой долговой нагрузкой. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Со следующего года регулятор планирует запретить банкам признавать хорошим или средним финансовое состояние компаний, у которых накоплен значительный объем долгов. Об этом пишет Российская газета. При этом Набиуллина отметила, что сейчас большинство корпоративных клиентов банков остаются прибыльными и исправно выполняют свои обязательства.
2: Про Санкт-Петербург.
1: Для жителей и гостей Санкт-Петербурга ко дню города Авторадио подготовило настоящий музыкальный праздник. Сегодня креативное пространство АТС на Некрасова превратилось в большую концертную площадку под открытым небом. Подробнее о том, что ждет жителей и гостей северной столицы в этот день, расскажет программный директор Авторадио Санкт-Петербург Юлия Васильева.
3: Вообще День города Санкт-Петербурга для Авторадио это всегда большой и важный праздник. Мы стараемся подарить слушателям что-то масштабное, что-то необычное. В прошлом году Авторадио поздравляло петербуржцев, например, за открытой студии в Лахте-центре на самом высоком этаже. И это очень многим запомнилось. Но в этом году мы подхватываем тренд на хоровое пение. Согласитесь, что сегодня людям как-то особенно не хватает живого контакта, какого-то искреннего единения, общего порыва. И этот формат как нельзя лучше подходит духу Авторадио. Мы всегда рядом с городом, с его жителями, и мы создаем моменты, которые действительно объединяют. Мы приглашаем всех сегодня, вы еще успеваете в 16:00 прийти и петь хором в арт-пространстве АТС в самом центре Петербурга.
1: Хедлайнером праздника действительно выступит коллектив «Хор на весь двор». Это станет главным и самым ярким событием сегодняшнего дня. Стать участником хора и спеть сможет каждый. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Ну что ж, здравствуйте, цари и царицы. За микрофоном Марат Волошин. Я очень рад продолжить этот воскресный эфир новым эпизодом вашей любимой игры «Много денег». Напомню, что это наш 13-й сезон, а значит счастливый. И в этом году в компании генерального партнера «Озонбанк» мы разыгрываем просто невероятные призы. А это 5 миллионов рублей, а также 5 любых ваших желаний. Одно из них мы уже исполнили, и вот уже 4 июня мы будем исполнять следующее. Так что готовьтесь. Ну а прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги, поэтому откладывайте все свои дела и берите в руки телефоны.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Итак, как принять участие в нашей игре? Если вы уже играли с нами в одном из прошлых сезонов, просто зайдите на страницу игры на сайте Авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Новых же участников игры мы с нетерпением ждем там же, на сайте Авторадио.ру, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем телефоне на гимн Авторадио. А далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги, и я напоминаю, наши правила. 3000 рублей мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков, а назовете песню, только что прозвучавшую в эфире, сейчас у нас, кстати, играл трек Анны Асти «Царица», маленькая подсказочка вам, то заберете всю сумму в банке. На данный момент это 9000 рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму. Откройте карту «Озонбанк» и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну а теперь самое время остановить Авторадио-рулетку и узнать, с кем именно мы сыграем прямо сейчас. Итак, а играть мы будем с Еленой Юрьевной Богдановой из Тюменской области. И вот я вижу ее желание, которое просто замечательное. Кругосветное путешествие. Друзья, ну, по-моему, все мечтают об этом. Не у всех получается, но, возможно, у Елены и получится. Давайте сейчас с ней созвонимся и узнаем все подробности. Для начала, конечно же, нам самое важное услышать гимн Авторадио, но что-то мне подсказывает, что мы его услышим. Итак, раз... Ох, естественно! Ох, Елена, возьмите трубочку, очень хочется узнать про кругосветное путешествие.
2: Алло.
0: Алло, Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Меня зовут Марат. Это прямой эфир Авторадио, супер игра, много денег. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Елена, ну, во-первых, мы вас сразу хотим поздравить. Мы услышали гимн Авторадио у вас вместо гудков. Это значит, вы уже у нас победитель, вы уже получаете 3000 рублей. И плюс к этому мы увидели у вас желание. Вы хотите отправиться в кругосветное путешествие. Это ваша мечта?
2: Да, это моя мечта.
0: Ой, Елена, ну тогда давайте чуть поподробнее. С кем, вот если выиграете, вы получите, если мы исполним ваше желание, с кем вы отправитесь в это кругосветное путешествие?
2: А, хотелось бы с двумя моими сыновьями, ну там как пойдет, как получится.
0: А если там будет свободное место, вы меня сможете взять, Елена? Я тоже очень хочу.
2: Возьму, Марат.
0: Елена, спасибо вам большое. Я жену оставлю дома с детьми. Поедем вместе с вашими детьми, я думаю, так. Елена,
2: Марат,
0: ну...
2: Вы это правда?
0: Да, что правда?
2: Это правда? Авторадио?
0: Конечно, нас сейчас слушает вся Россия, Елена.
2: А я не слушала.
0: Ох, Елена, я только вам хотел сказать, что я хотел сейчас сыграть с вами на банк в 9000 рублей, но вы сейчас не слушали Авторадио, да?
2: Нет.
0: Елена, ну, ничего страшного, вы не отчаивайтесь, потому что, во-первых, я еще раз повторюсь, мы услышали гимн Авторадио, это значит 3000 рублей, а благодаря нашему генеральному партнеру «Озонбанк» этот выигрыш удваивается, и теперь ваш выигрыш составляет 6000 рублей. Вы рады? Видите, как хорошо. Уже приятно, согласитесь.
2: У меня мурашки по всему телу, так классно.
0: Ну, видите, как классно. Мы за вас очень рады, мы вас поздравляем. Пожалуйста, в следующий раз внимательнее слушайте наш эфир, потому что ваш телефон остается в авторадио-рулетке, и, возможно, уже 4 июня мы позвоним вам, и ваша мечта исполнится. Друзья, я еще раз напоминаю о нашем призовом фонде. Он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту, ну а удвоит шанс шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. И еще раз, друзья, 4 июня у нас состоится второй суперфинал, где мы будем исполнять следующее желание одного из вас. Поэтому готовьтесь, мечтайте, внимательно слушайте эфир Авторадио, и, возможно, вот как раз мечта кругосветное путешествие Лены, оно осуществится. Ну а тем временем в банке игры у нас 11 тысяч рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем игровом эпизоде уже очень скоро. Я запускаю нашу авторадио-рулетку. Меня зовут Марат Волошин. Всем отличного настроения. Двигаемся дальше.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
4: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
5: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
13: А

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и ранее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Давай сбежим отсюда.
5: Прямо сейчас.
6: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
7: Надо прыгать.
8: Вы разобьемся, разобьетесь, если не прыгнете.
3: «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+. Авторадио.

Извините, Юрий Михайлович, ну, у всего есть свой конец, но есть и свое начало. Друзья, уже очень скоро, именно 4 июля, на стадионе ВТБ-арена пройдет долгожданная вечеринка «Большая дискотека Авторадио». Со своими главными хитами для вас выступят главные звезды страны. Среди них Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Хотите запомнить этот год надолго? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно уже вчера. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а прямо сейчас за микрофоном Марат Волошин. Продолжаем держать ориентир на качественную музыку вместе с Лолитой.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
13: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области, фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
14: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
15: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов консультантов.
16: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
17: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
18: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения.

0: Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Конкурс «Знай наших» уже несколько лет помогает российским брендам заявить о себе на всю страну. Его главная цель – поддержать малый и средний бизнес не столько деньгами, сколько продвижением, деловыми связями и доверием аудитории. В прошлом сезоне в номинации «Высокие информационные технологии» победу одержала Международная школа программирования «Алгоритмика». Как оказалось, победа в конкурсе открывает двери не только к федеральной славе. О реальных результатах участия в конкурсе «Знай наших» Авторадио рассказал директор по работе с госсектором «Алгоритмики» Станислав Косарев.
2: К нам начали приходить люди и говорить: вот мы вас увидели, что вот вы выиграли, наверное, у вас классный продукт, расскажите поподробнее. Это как сами клиенты, физические лица, так и там целые регионы начали приходить к нам обращаться. Давайте сделаем что-то вместе, давайте придумаем какой-то проект по обучению детей в нашем регионе или учителей. И из этого выросли прям действующие большие региональные проекты, которые либо мы уже запустили в начале этого года, либо мы сейчас готовим запуск, начиная с сентября.
1: В чем же заключается поддержка, которая помогла «Алгоритмике» получить такой отклик? Станислав Косарев подчеркивает, конкурс дал компании то, без чего сегодня не построить сильный бизнес – масштабную узнаваемость. И набор инструментов оказался довольно внушительным.
2: Это огромное количество публикаций СМИ федерального масштаба. Это также была рассылка через портал госуслуги. Также это были маркетинговые бюджеты, маркетинговые инструменты. Но ключевое это было заявить о себе, повысить охваты, повысить узнаваемость своей компании, своего продукта. Вот это максимально полезно для любого бизнеса, потому что затраты на маркетинг, на рекламу, они достаточно высокие с точки зрения общего бюджета каждой компании. А без маркетинга ты не можешь развивать свой бизнес. И поэтому, когда тебе дают такой инструментарий, тем более федерального масштаба, конечно, это суперценно. Поэтому обязательно надо в таких инициативах участвовать.
1: Конкурс «Знай наших» проводится агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс» при поддержке ВПРФ. В этом проекте встречаются предприниматели, крупный бизнес, институты развития и государства, чтобы помогать российским компаниям выходить на новый уровень. Подать заявку на участие можно до 1 июня. Сделать это могут малые и средние предприниматели, которые показывают устойчивый рост и высокий уровень локализации производства. Номинаций более 16. Направления самые разные. Продукты питания, одежда, товары для дома, детей, красоты и здоровья. А главное новшество этого года – отдельное направление для технологических брендов. Компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, энергетики будущего и других высокотехнологичных отраслей. Заходите на сайт знайнаших.оси.рф, оставляйте заявку, и, возможно, именно ваш бренд станет очередным прекрасным примером реального роста.
0: «Знай наших» – программа в поддержку малого и среднего бизнеса на Авторадио.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Авторадио.

0: Сообщение приводит РИА Новости. На данный момент установлены личности всех жертв атаки на колледж. Ими стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет. Еще 42 человека пострадали. Напомним, ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
1: Про политику.
0: Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Об этом сообщает RT со ссылкой на белорусские СМИ. Стороны обсудили отношения Минска с Евросоюзом в целом и Парижем в частности, а также региональные проблемы.
1: Про Америку.
0: США усложнили процедуру выдачи грин-карт. Согласно новым требованиям, обладатели студенческих, туристических и рабочих виз больше не смогут подавать документы на грин-карту, не покидая территорию США. Теперь для оформления постоянного статуса им необходимо обращаться в американские посольства или консульства в своей стране. Ранее большинство иностранцев с временными визами могли менять миграционный статус и подавать документы на грин-карту непосредственно в Штатах. В миграционной службе США пояснили, что временные визы предназначены для кратковременного пребывания с конкретной целью, а их использование не должно становиться первой ступенью к получению постоянного вида на жительство.
1: Про экзамены.
0: Устный экзамен по истории в 9 классах, который ведут с 28 года, планируют проводить в феврале. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Новый экзамен станет уже третьим обязательным предметом для девятиклассников и будет служить допуском к основному государственному экзамену. При этом для 11-классников обязательный устный экзамен по истории вводиться не планируется. Об этом пишет Интерфакс. Музаев уточнил, что испытание для девятиклассников будет проходить в формате живого собеседования.
1: Про лекарства.
0: Продажа антигистаминных препаратов, противовирусных средств и лекарств от простуды этой весной снизились в натуральном выражении, несмотря на рост цен на уровне инфляции. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитиков. С конца февраля по начало мая продажи средств от аллергии сократились на 4% по сравнению с прошлым годом. Реализация же противовирусных препаратов упала на 13,5%. Эксперты связывают снижение спроса с холодным апрелем в центральной части России, на которую приходится около трети всех продаж лекарств. В ряде регионов, включая Дальний Восток и Крым, выручка аптек выросла, однако в центральных регионах продажи заметно просели. Дополнительным фактором стало смещение сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ на декабрь, из-за чего весенний всплеск заболеваемости оказался значительно слабее обычного. Курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио.

А еще можно, друзья, зайти на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диск.ру и приобрести билеты на самое музыкальное и самое танцевальное событие этого года – большую дискотеку Авторадио. Вас ждет невероятный звук, невероятная картинка, ну и, конечно, лучшие звезды страны, которые исполнят для вас свои главные хиты. И среди них Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Хотите показать многотысячной толпе свои лучшие танцевальные движения? Тогда торопитесь и выбирайте места для себя и своих близких прямо сейчас. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться качественной музыкой от Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
3: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
5: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
6: Чтоб был хороший урожай, все в «Профиль-центре» покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
7: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
10: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
11: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзорные экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова, 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+.
12: ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
13: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на Т2.ру.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Взять в оборот.
2: Все просчитать.
1: Первыми бить.
2: Пленных не брать.
3: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
3: Авторадио.

Вот по такие зажигательные мотивы спешу с вами поделиться, друзья, просто замечательной новостью. Как вам известно, 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие — большая дискотека Авторадио, где главные звезды страны споют для вас свои главные хиты. Так вот, всех, кто уже купил билеты на самую крутую вечеринку этого года, и всех, кто собирается это сделать, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече, так сказать, потренироваться. Сегодня и в последующие выходные в 18:00 включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует под крутой микс ваших любимых хитов. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы 4 июля показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться. И не забывайте, ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте Авторадио.ру. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения. Танцуем и подпеваем вместе с Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая.
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: Мясной гурман.
15: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
16: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
17: Информация в организации. Правила, количество призов, срок, местные порядки получения, продавцов, консультантов.
18: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Конго пациенты с признаками лихорадки Эбола пропали без вести. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Жители города Монгвалу на востоке Демократической Республики Конго подожгли палаточный лагерь, где медики лечили пациентов с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, это уже второе нападение на медучреждение в регионе за последние дни. Во время пожара никто не погиб.

0: или вылетели на обочину. Всем участникам ДТП оказали медпомощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась. Обстоятельства инцидента выясняются. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Александр Прудников – известный российский футболист. Он выступал за футбольный клуб «Спартак». В его составе он стал серебряным призером чемпионата России. Также выступал за «Динамо», «Рубин», «Анжи» и ряд других клубов.
1: Про законы.
0: В Госдуму внесли законопроект, защищающий права жителей сел на медпомощь. Документ усложняет закрытие, а также реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В состав комиссии, которая оценивает последствия таких решений, предлагается включить представителей всех депутатских объединений местного совета. Также вводится обязательный учет мнения жителей. Если на общественных слушаниях люди выскажутся против, закрыть единственную медицинскую организацию в населенном пункте будет запрещено.
1: Про выплаты.
0: Депутат Николай Новичков предложил ввести для семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. Об этом депутат рассказал в интервью ТАСС. По словам парламентария, начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. При этом, по его мнению, пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других критериев нуждаемости.
1: Про Авторадио.
0: Друзья, совсем скоро нас ждет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Уже 4 июля на стадионе ВТБ-Арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие артисты. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 21 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Ой, ну как мне нравится этот проигрыш. У Чижов вы бы знали. Когда я начинал играть на гитаре, это первое соло, которое я взялся разучивать, чтобы похвастаться перед друзьями. Кстати, думаю, что даже если сейчас возьму в руки гитару, хотя я этого уже давно не делал, много лет, то с легкостью смогу наиграть этот мотив. Так что, Чижи, если что, свяжитесь со мной. За микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться выходными вместе с Авторадио. Ну и, конечно же, будьте осторожны за рулем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
5: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
10: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех

0: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Фагофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 12+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, а

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Авторадио.

А вы не забыли, что с вами ждет, что нас с вами ждет 4 июля, друзья? Ну, если и забыли, то я напомню, в этот день на главном танцполе страны, на стадионе ВТБ-арена, пройдет главное музыкальное событие этого года. Большая дискотека Авторадио. На сцене со своими главными хитами для вас выступят главные звезды страны. И среди них Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Хотите сделать свое лето незабываемым? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться качественной музыкой от Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
4: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Петина 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
11: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
15: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 18 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Число погибших после удара вооруженных сил Украины по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске выросло до 21 человека. Об этом сегодня сообщили в МЧС. На месте поисково-спасательные работы завершены. Все тела извлечены из-под завалов. В результате атаки пострадали 63 человека. На месте трагедии побывали иностранные журналисты, приглашенные Министерством иностранных дел. Напомним, удар по колледжу и общежитию был нанесен 23 мая. По информации властей, атака осуществлялась несколькими волнами с использованием 16 беспилотников. Подчеркивается, что объект относился к гражданской инфраструктуре, а военных объектов рядом не находилось. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил сегодня и завтра днями траура.
3: Про власть.
2: В Кабардино-Балкарии скончался глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов. Ему было 54 года. О смерти мэра сообщили в администрации главы республики.

0: трех. В условиях похолодания в министерстве настоятельно рекомендовали местным жителям обратить особое внимание на исправность печного отопления, нагревательных электроприборов и состояние электросети. В свою очередь, на территории Ставропольского края объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и сильным ветром. Предупреждение действует сегодня до конца суток и далее до 26 мая. В эти дни местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду.
1: Про подарки.
0: Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Эксперт отметил, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений.
1: Про язык.
0: В русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы. Так, в толковом словаре под редакцией Ожегова в издании 92 года присутствует более 1000 слов на букву «А», а в малом академическом словаре Евгеньевой 84 года – более 1500. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Страна с тобой. Большая дискотека Авторадио. Разумеется, мы находимся в предвкушении главного события, которое случится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Это главный танцпол предстоящего лета. Страна приобретает билеты на сайте. Страна приглашает друзей, подруг, приезжает огромными компаниями, но страна танцует сегодня, здесь и сейчас. Как мы и обещали, мы репетируем нашу с вами долгожданную встречу и репетируем мы большой дискотекой Авторадио еще и в прямом эфире. Дамы и господа, леди и джентльмены, прекрасного вечера. Воскресенье. Надеюсь, у вас получается отдыхать. Танцуйте вместе с нами, и в предстоящие несколько часов будем заниматься именно этим.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
2: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
6: Фильм Гая Ричи.
7: Есть два варианта развития сюжета.
8: Джентльменский или пацанский.
9: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
10: Они работают на грани закона и беспредела.
11: Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
12: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: СОС. СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
15: СОС, прием.
16: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+.
17: Авторадио.
18: Авторадио.

0: Ну что же, дорогие, кивайте головой в такт, подпевайте, если есть возможность, да даже танцуйте вместе с нами, потому что это большая дискотека Авторадио в прямом эфире. Всех еще раз приветствуем, надеюсь, вы зажигаете на все 100 из 100. Естественно, главный отжиг будет у нас с вами 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Все-таки мы соберемся лично, мы соберемся вживую, главные звезды, главные хиты, предстоящий танцпол этого лета должен покорить всех и каждого. Билеты, разумеется, на сайте Авторадио, но и в данный момент, как же без вышеупомянутого драйва.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе...

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: танцпол через пару минут. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
4: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
5: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов консультантов.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
7: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
8: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
1: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Зачем нам скучный вечер воскресенья? Вот о чем хочется поговорить. Хотя здесь, конечно, меньше разговоров, больше музыки. Вот что должно сегодня подчеркивать прямой эфир, потому что это большая дискотека Авторадио, которая только набирает обороты. Дамы и господа, леди и джентльмены, я надеюсь, вы приобретаете билеты на главный танцпол предстоящего лета. Вы же помните, да, что мы собираемся 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты, настоящий драйв, веселье, энергия. В общем, наша долгожданная с вами встреча. Ну и в данный момент, конечно же, никто не позволит вам скучать. Мы репетируем это событие. И теперь каждые выходные, начиная с 18 часов, танцуем, танцуем и еще раз танцуем. Данное мгновение исключением не является. Иван Прудников, привет, страна. Мы только набираем обороты.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Авторадио. Авторадио.

Никаких лишних слов, тем более никакой паники. Только возможность отдыхать, только возможность набираться сил. Вот что нам с вами необходимо этим воскресным вечером. И уверен, что большая дискотека «Авторадио» в этом только помогает. Мы ждем встречу 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Приобретайте билеты в любое мгновение на нашем официальном сайте, на сайте авторадиодиско.ру. Приглашайте друзей, знакомых. Вы же представляете, какой будет эта невероятная встреча на главном танцполе предстоящего лета, на стадионе. Это же совсем другие эмоции, да? Но и в данный момент я уверен, что все у нас с вами тоже будет на 10 из 10. Репетируем это событие теперь каждые выходные. Вперед, дорогие, и только вперед.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: уже очень скоро. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 13+. При поддержке «Авторадио».
8: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, местные порядки получения, будут в соцсетях.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: программы и снова танцуем. Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
2: Они работают на грани закона и беспредела.
1: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Вне зависимости от того, какой маркой автомобиля вы передвигаетесь, главное, что там звучит авторадио. Большая дискотека авторадио, которая сейчас гремит на всю страну. Здравствуйте, тысячи городов, здравствуйте, миллионы слушателей. Всех приветствуем еще разочек от чистого сердца. Предвкушаем нашу встречу, которая 4 июля состоится на стадионе ВТБ-арена. 30 тысяч гостей, главные звезды, главные хиты и генеральная репетиция каждые выходные происходящего. Как вы понимаете, двигаемся пританцовывая, двигаясь с удовольствием, двигаемся, как правило, в ремиксах и продолжим заниматься этим как минимум до конца часа. Легких вам выходных и спасибо, что везде и всегда вы вместе с первым автомобилем.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Ozon.ru через пару минут. Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
3: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
5: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
6: Надо прыгать.
7: Вы разобьетесь! Разобьетесь, если не прыгнете!
8: Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
9: Авторадио. Авторадио.

красиво, прекрасно и в то же время ритмично в эфире Авторадио. Именно такой и должна быть наша большая дискотека, которая сейчас звучит для каждого в этой стране. Дорогие, я надеюсь, вы уже приготовились к нашей встрече. Если нет, то обязательно отправляйтесь на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты для себя и для своих близких. 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Мы соберемся лично в рамках большой дискотеки Авторадио. Мы соберемся на главном танцполе предстоящего лета. Но благодаря прямому эфиру Авторадио, как вы понимаете, танцпол сейчас в каждом городе, что настроился на нас. Это здорово. Погромче делаем и, надеюсь, у вас получается отрываться на все 100%.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Радио. Продолжение следует. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну вот и договорились. Любить, ценить и никому не отдавать. Очень неплохой план действий, важнейший план действий по отношению к родным и близким людям. Так и поступайте. Ну и знаете, дорогие, я надеюсь, у вас получается отдыхать этим воскресным вечером. Я надеюсь, вы набираете сил. И спасибо, что в каждом мгновении вы также остаетесь вместе с Авторадио. Иван Прудников меня зовут. Страна, еще раз большущий привет. И продолжаем наше фирменное движение «Только вперед». Как

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

старая, добрая, заезженная фраза, да, что стать счастливым – это одно дело, а вот счастливым оставаться – это уже настоящее искусство. Ну и пусть так, пусть мы слышали это выражение миллион раз, но что-то в этом есть, согласитесь. И хочется верить, что каждый из нас как раз-таки познает этот момент, когда счастливым мы будем на долгой-долгой дистанции, а именно навсегда. Также на протяжении десятилетий рядом с вами остается эфир Авторадио. Вам спасибо большое, что также всегда отвечаете взаимностью. Давайте по возможности сделаем звук погромче, и пусть искусство сложения семинот украшает этот воскресный вечер. Иван Прудников, только вперед, дорогие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Реклама.
4: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте Альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер 1.

0: И если близкий и родной человек ждет от вас звонка, а что-то мне подсказывает, что все именно так и есть, то вы обязательно и позвоните. Если есть возможность, конечно, лучше встречаться лично, но во всем остальном даже услышать голос родного человека – это настоящее удовольствие. Также настоящее удовольствие оставаться вместе с эфиром Авторадио, когда любимая музыка украшает происходящее вокруг. Отдыхайте, дамы и господа, отдыхайте, леди и джентльмены. Ну и, конечно же, здравствуйте, тысячи городов и, конечно же, миллионы прекрасных слушателей. Меня зовут Иван Прудников, прямой эфир продолжается.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлия Савичева.
1: Всем привет, я Юлия Савичева. Приглашаю вас на большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля в ВТБ-арене. Конечно же, я спою для вас свой хит. Приходите!

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио для вас несет все самое лучшее уже 3 десятилетия подряд. Мы неразлучны с вами. Только хиты звучат для вас. Как всегда, проводим время в компании самых популярных артистов. Всем желаю отличного настроения, радости, удачи, любви. Пусть вообще все вдохновляет на позитивные поступки. Двигаемся только вперед. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Готовы на все, даже большее. Большая дискотека Авторадио на большом стадионе. Проведите лучший летний вечер на главном танцполе страны 4 июля ВТБ-арена «Центральный стадион Динамо». Там главные звезды поют свои главные хиты, а мы танцуем и наслаждаемся жизнью. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Подробности на Авторадио.ру. Категория 12+. В студии Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения и легкой и удачной дороги, если вы находитесь в пути.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Я тоже не могу молчать, просто не имею права на это. Кричу, говорю, всеми знаками вам обозначаю пути исполнения вашей мечты. А путь-то по факту один. Наша фирменная игра «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Мы исполняем ваши желания. Для нас нет ничего невозможного. И 4 июня – день суперфинала. Настоящий праздник. Организуем мы вам, а главное – узнаем имя счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. И им стать точно можете вы. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем телефоне и рассказывайте о своем желании. Если вы опытный игрок и гимн звучит давно, просто найдите себя среди игроков и расскажите о своем желании. Уже совсем скоро мы узнаем имя второго финалиста игры. Мечтайте с нами и выигрывайте. В студии Ирина Лагутина. Желаю вам победы!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие.

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.